Весел с гражданом осклейсь, ты главе с нашему союзу не стелись. Кем ям суклись, ты кайсау левел покила. А ты кишири детилей, а шлаг все кек рекес. Но слыка